Само хитови. Само хитови. Де год да си. Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.

0: само хитови. Само хитови.
1: Где год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.